0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Meditacja.com.
1: Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образую, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, ни ровностью этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Объяквы успрямаем верши минорные, все накручиваем сенс, небо брудно, палочки ватные, и шукаем бесконцего выйти у слова просторные.

0: маніфест.
1: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
2: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой варштат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: фэст.
1: Пры ўліку, што гэта ўжо трэці канцэрт, трэці івэнт Laugh and Rave. Скажы, калі ласка, для цябе першыя два чым запомніліся?
2: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла 2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше, поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: што далей? Вы адзначаеце вашыя народзіны, а затым да новага года што-небудзь такое?
1: Из таго, што мне известна, возможно, мы будзем разагрэвам на большом сольным канцэрце ковельскіх псов в декабре.
0: Под Новы год?
1: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть, но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, ковельские псы. Хорошо разогреть.
0: А что дотычно концерта менавіта Live and Rave, то?
1: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: мне, калі ласка, чаго на гэтых івентах больш? Усё ж такі каханне альбо рэйву?
1: Ох, ох, ох. Ну, так громко сказано рэйв, рэйв, рэйв. Мы аж такую форму супер-рэйв не входзім. Это больше у нас такое моё видение типа лайнапа, как оно складывается. В этот раз он больше такой дабовы. А когда дабы, то я бы не сказала, что это рэйв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия и все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like a man.
1: Маніфест.
2: Да іншых тэм. У вас тут таксама яшчэ і студыйная дзейнасць разгарнулася.
3: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этно Пульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знаной польской группы «Живёлак», это Яню, ну и на флете «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.

0: Фест.
1: Лето завершилось, але скажи, как, ласка, як ты его провел? Что запомнилось, что было яркого?
2: Ну, как всегда, фестивали. Не так уж дуже мы на них и сыграли. Не буду говорить сколько, потому что я сам не помню. Таких колоритных два у нас было фестиваля, как всегда. Выезды, трехдневные пребывания, концерт, новые люди. Ну, наверняка колоритно, очень хорошо было на Скворонковом Яжмине, где мы познакомились с Настей Хмель. И сейчас какие-то интересные могут быть с ней тоже коллаборации. Так что, как всегда, фестивали, новые знакомства.
1: Скажи, коли ласка, як это было?
2: Было интересно. 5 часов дороги только лишь до фестиваля. Фестиваль в живописном месте под словацкой границей в горах. Заповедная природа, очень классно. 2 сцены. Первая сцена. Наверняка организатор специально под первую сцену выбрал эту локализацию. Природный амфитеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: До ўсяго іншага, Чеслав прынялі ўдзел у дабрачынным канцэрце на падтрымку Дзяніса з Ковельскіх псоў. У яго былі праблемы са здароўем, і вось усе музыкі згуртаваліся і выдалі нешта агульнае. І грошы, якія былі сабраны менавіта ад лотаў, ад гэтага канцэрту, былі накіраваны на падтрымку Дзяніса медычную ў першую чаргу. Скажы, калі ласка, ці шмат ты заўважаеш наогул вось такіх дабрачынных фэстаў, рухаў, якія яднаюць, якія менавіта скіраваны, каб дапамагчы адно аднаму?
1: Такіх мерапрыяцій на моей памяти как-то вот последний раз, так, в подтримку Дениса. Возможно, еще в ружные подтримки есть ружних людей, но я как-то в основном жуткие делают ребята такую, типа, жутко портал, и там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги. Но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
0: Чеслав, спадарство, сегодня был гостем проекта «Маніфест» на белорусском Радио Рация. Долучаться до концерта 3-го кастрычника у Варшаве «Love and Rave» и отримливать задоволение от классной, импровизованной часом музыки. Меня зовут Марина Савицкая. Пошуемся простый день.
2: Музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
3: Радио.

Нью-Йоркские картины за нами, а мы наближаемся до завершения. Але той долгий финал у стиле фанк будет под лозунгом Торпедо. Так называется группа, якая Polish Funk, значит, за выдатные песни разных периодов, а працевала на свой склад и играет уживую. Не в забаве почуем «Ласы зелоне», песня, за которой починали передачу, але попередить это я «Ласы» песня под заголовком «Торпедо», якая безумовно дала и назву гурту. А песню «Торпедо» выканает гениальный гурт «Новый Сингерс». Вот так переплетается эта фанковская история. А я только наконец пригадаю, что с гуртом «Торпедо» бачимся у Белостоку у субботу простыдень у рамках автор-парти до фестивалю «Усход культуры. Иншае вымерение». А я уже дякую сердечно. С вами была Ілла Карпюк.

0: Сусветный хит тыдня.
1: This is the end протягивая экспериментальный свет Лайбах, где электроник поп сутыкается с индустриальной эстетикой и характерной для гурта холодной монументальной атмосферой. У записи удельничая славянская вокалистка и инструменталистка Кая Скрбиншек, чей голос додает композиции новые оттенки. Песня примеркована до будущего Music Encore, додаткового выдания до апошнего альбома Music, якое выйдет 20 листопада. Его особливость – сполучение зусім новых композиций, материалу с попередних студийных сессий и радикально перепрацованных ремиксов, где поп, панк и электроника отримливают новые формы.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»

Не марнуйся, брат, не зворочивай, плюнь на чмурную метусню. Згубіш твар свой чароўнай схожасцю,

Героем сегодняшней передачи была Мария Альтьевич, девочье прозвище Ренгайла, родом из Орли, что на Бельщине. Я, Анна Шейковская, дякую за супольно проведенный сегодня час. На встречу с черговым героем серии с Подляшша родом «Месце падеи люди» запрошаю уже простый день.

Про той американский скидроу можно сказать только тое, что Себастьян Бах узгадывал, что он вымушен был выкупить у Гарри Мура назву, право корыстаться назвой

0: цветом выстилает. Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Оборонцам не хапая ракета. У Менске аэропорт массово затримливая рейсы в Россию. Тихановская отправилась у Нью-Йорк на Генассамблею ООН. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Российские оккупанты ударили авиабомбой по эвакуационным пункте у Краматорску Донецкой области Украины. Авиаэксперт Константин Крыволап констатуе в Украине суцельный дефицит по всех ракетах. Выдаткована вельми шмат запасов. Ракетов не хапая не только для борьбы с баллистикой, але и для обычных поветренных целей. Проблема обвострилась из-за реактивных дронов шахедов. Заяву об передаче Немеччиной 10 ракетов-перахопника Крыволап назвал имитацией бурной деятельности. Тем часом керовник военного комитета НАТО Джузеппе Кава Драгоне заявил, что альянс мае 4000 сторонок планирования на выпадок атаки России на усходний фланг от минимальной кризисной ситуации до промога нападу на краины альянсу. Драгоне стверджает, что солдаты системы и узброения все готово, тому Россия стратить значно больше, чем сможет отримать. У протех тем Менский аэропорт массово затримливая рейсы у Россию. Два сегодняшние рейсы в Москву вогуле отмененные. Затримки закранули и іншие направки. Борт у Стамбул вылетел на 1:35 позднее от запланованного. На 1 спозняется самолет до Кутаиси, на 50 до Ташкента. Усе гэтыя полеты Белавия выконывая праз территорию России, а там уведены обмежаванне в связи с атакой украинских дронов. Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси примет удел в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Про это она поведомила в своем телеграм-канале. Повод для слов Тихановской, в Нью-Йорку она будет размовлять об вызволении политвязнев, об подтримце белорусов, об безпеце и незалежности Беларуси. Вядома, что 21 вересня на полёх тыдня высокого узровню Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пройде министерское мероприятие, присвеченное погрозе, якую Беларусь представляет для региональной и международной безпеки. Его проведут Развяз и Латвия совместно с Эстонией, Ирландией, Литвой, Польшей, Швецией и Украиной. Серед іншого удельники обмеркуют изменливые наступствы политики режима Лукашенко для безпеки, включая применение транснациональных репрессий супраць громадянов Беларуси за межой. В рамках этой подеи отбудется брифинг Тихановской. Обмежаванне на наведванне лясоў. У 98 районах Беларусі са 118 дазволена свабоднае наведванне лясоў. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. У 20 районах дзейнічаюць абмежаванні, пра якіх у лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішча, але даступныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў. Забарона на наведванне лясоў не ўводзілася нідзе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра у понеделок, 21 вересня, на белорусско-польском помежже, в облачно, с прояснениями, часом дождь, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 9-11, у день 13-15, выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Поэтичные раздумы. Программа Андрея Стеклова.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Фестываль интеллектуальной книги «Прадмова» официально завершил прием заявок на удел в сезоне 2026 года. Сёлетняя фокусная тема «Чужая батьковщина» присвечена рефлексии над сучасным белорусским опытом, захованию культурной спадщины и пошуку новой просторы для развития. Один из организаторов фестивалю, Павел Барковский, подкресливая важность сёлетнего акценту.
2: В этом году фестиваль будет проходить под таким загадковым слоганом, как «Чужая батьковщина». В этом смысле это спроба осенсовать, что сегодня кедная белорусов по обоим бокам межи. То есть, с одного боку, батьковщина, в которой ты живешь и не завсёды чуваешь себе на своей земле, а с другого боку, чужая земля, которая часом перетворяется у батьковщину уже для некоторых белорусов. Тому это вот такие взаимные рефлексии с двух боков. А в этом году у нас было вельми шмат заявок, навод больше, звичайно. Это было уже бачно, что вельми добра працуют белорусские выдавецтвы в выгнании, рыхтуют шмат заявок и пильнуют за календаром фестиваля. Мы тем больше в этом году загодя обвестили про даты подмовы, и тому увага была больше предметной, больше конкретной. Ну и, конечно, шмат кто с белорусских авторов так само пильнует за этим календаром, и, можно сказать, это такое одна из центральных подей для белорусской литературы.
3: Уже зараз бачна прикладная лічба удельников фестиваля «Прадмова» сёлета?
2: Тяжко сказать, это будет, конечно, ближе до конца фестиваля, зрозумела, але видовочно, что только удельников, сярод удельников программы, напевно, в каждом городе будет человек 40-50, и это вельми натхняя, бо это такое место встречи, нетворкинга белорусов, где они как раз могут поговорить и про добрую литературу, и про наши проблемы, и про то, каким мы бачим свою будущую.
3: Все это фестиваль охопливает Вроцлав, Вильню, Прагу и Варшаву. Чем обумовленный выбор между такого маршрута и будет программа у каждом городе иметь свою специфику?
2: Так, это было выбрано не дарма. Мы вельми давно хотели завитать у Вроцлав. Там есть великий запад с боку мясовой диаспоры, там вельми активная супольность белорусов, и вот нарешті мы вырешили, что треба дать шанс, как подмова потрапила в этот город. Остатние пункты маршрута, они, в принципе, были подвызначены тем, что Вильня и Варшава – это традиционные наши места встречи, там живе вельми шмат белорусов, как просто игноровать их повестку. Ну а Прага стала максимой, дякую тому, что в минулом году мы проводили там фестиваль. Ну и у мясовых организаторов появилось ожидание все-таки дубль 2 зарабить этот фестиваль еще больше зауважным и еще больше натхняльным для диаспоры в Чехии.
3: Коли чакать уже подрабязных афиш, раскладов фестиваля, дат, местов?
2: Мы постараемся это дать в самый ближайший час, принамсі на те подмовы, которые отбудутся у наступном месяце, мается на увазе Вроцлав и Вильня. Ты, які адбудуцца ў лістападзе, трэба будзе трошачку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца ў аргкамітэце, але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соседкамі, за нашым сайтам, там вся гэта інфармацыя будзе даступна літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
3: Хто сёлета дапамагае фестывалю «Прадмова»? Можа быць, гарадскія ўлады? Каго можам адзначыць?
2: Так, дзякуй за пытання, бо ў гэтым годзе мы адчуваем моцную падтрымку, тым ліку на мясцовым узроўні. Так, напрыклад, у Вроцлаве фестываль адбудзецца ў вельмі знакавым месцы, Асталінеум. Гэта дзяржаўная ўстанова культуры Польшы, якая пачала на сустрэч. Таксама мы маем такую ж падтрымку на мясцовым узроўні ад пражскага муніцыпалітэта. У Варшаве у нас будзе такая магчымасць стаць гасцямі ў адной з установ культуры горада Варшава.
3: И як організатори ці чекаєте від фестивального сезону 26-го года контакт з бізкосупольністю внутрі Білорусі? Може бути, будуть якісь трансляції?
2: Так, фестиваль для нас это, звичайно, кропка встречи, кропка сборки того, что отбывается с белорусской литературой. Тому, конечно, вельмі б не хацелася, каб нейкая частка гэтага адсякалася. Мы вельмі спадзяемся, што ў нас будуць не толькі удзельнікі, якія жывуць стала ў краінах Еўрапейскага саюза, але і тыя, якія змогуць да нас далучыцца з Беларусі. Таксама для таго, каб фестываль адбываўся не толькі для эміграцыі, як і заўсёды будзем ладзіць стрым вяшчання асноўных падзей фестываля. Таксама пасля пастараемся самыя цікавыя імпрэзы выкладаць асобнымі відэа, каб беларускія наведвальнікі, якія, на жаль, не могуць даехаць праз візавыя і іншыя праблемы да фестываля, маглі ўсё ж такі спрачыніцца да сучаснай беларускай культуры.
1: Сёлета фестывальны маршрут ахопіць 4 еўрапейскія гарады: Уроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Публікацыя выніковай праграмы фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» чакаецца бліжэйшым часам. Нагадаем, што ў Беластоку фестываль праходзіў у 2023 годзе.

0: все, что связано с историей, все, что связано с некой спадщиной. И просто агулом была заборона на то, что начали казать, что это боротьба за супроть попрошайничество на улицах. И агулом это пережитки там некой старины. Ну и за все, с одного боку, это идея знищения такое, как, скажу, боротьба с попрошайничеством, и чтобы на улицах не было никаких там дивных людей с музычными инструментами и так далее. С другого боку, разумели эти советские улады, что это не некая з'ява, якая несе в себе некую гістарычную і агулам нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску, яны распавядалі, яны былі свой час жывымі газетамі, яны даносілі людзям навіны з таго месца. Вось, гістарычныя балады ты взяць, там спяваюць лірнікі, там распавядаюць пра некую бойку, турэцкая вайна, там вайна з маскавітамі і так далей. То есть небяспечны элемент не падыходзіў. Другой, да, пачаліся войны, і асабліва перыяд яшчэ паміж першай і сусветнай другой, яшчэ можна было сустрэць лірнікаў, а некаторых. Але таксама ўжо, там як узгадваюць розныя этнографы, што часам гэта нагадвала сапраўды профанацию некую, что люди, там, кто пынулся в беде, это после войны некие солдаты, которые остались там без ног, еще не брали инструмент, седали и спробовали этим заработать себе таким чином на хлеб. Это был где-то идея уже не соправда лирническая традиция, какая отповедала лирникам, не так просто было стать, то есть треба было и пойти поучиться, там были школы у нас сейчас, а тут просто почали таким чином простым способом заробить себе на життё. Ну и агулом уже ось с 30-х, лесень до 60-х уже про лирников складано знайти информацию.
1: То бок у вёсках уже не фиксуются згадки про лирников?
0: Некоторые есть, вот, например, я спеваю песни лирника з вёски Ананчицы, Иван Сорокин такие. Ну про его только кажу, доведались-то уже позднее, але в 90-х, але вот его забили, вот почалася другая сусветная война, прийшли у вёску и таким чином ён сліпы быў, яго першага ў вёсцы і забілі. Ось, выйшаў на вуліцу і выпадкова нейкая пуля яго забіла. Ось, это былі 40-е там пачатак. І я думаю, былі лірнікі, але ўжо все такі часы, што тут складана. Ёсць нейкія чуткі, але не пацверджаны, што быццам бы ў 80-х бачылі лірнікаў на вуліцах Мінску. Але кажу, што тут трэба пацверджанне і розная інфармацыя. Але традыцыя знікла. Традыцыя знікла, і потым гэта зноў пачало аднаўляцца, пачаліся і вырабы ліры, і музыкі, і фестывалі, і так далі.
2: Лірніцтва – гэта традыцыя вандроўных спевакоў-музыкаў, якія выконывалі песні пад акампанемент колавай ліры. Такіх выканаўцаў называлі лірнікамі. Яны хадзілі ад вёскі да вёскі, выступалі на кірмашах, каля храмаў і ў сялянскіх дварах. Такая традыцыя існавала ў Беларусі, Украіне і Польшчы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Российцы бьют по складах. Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лауреата у премии «Гидроид» обвестят 7 листопада у Гданьску. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Российские оккупанты ударили по складах экомаркета на Киевщине. Про это пишут мясцовые паблики. Увогуле с 5 миллионов квадратных метров сучасных складских помешканий в Украине знищено уже более 2 миллионов, поведомляет Financial Times. Только за прошлые месяцы российские удары пошкодили и знищили калявля 900 тысяч квадратных метров складов. Разом с ними под удар трапляют размер меркавальные центры, гандлёвые сетки, іншая логистика, без якой товары просто не доезжают до крамов. Выданне пише, что бизнесу доводится переносить запасы на невеликие склады, размерковывать товары помеж крамами и шукать новые маршруты. Удары бьют и по бюджете. Поводле оценки украинских уладов, за таких атак у держава може недоотрымать каля 1,5 миллиарда податковых поступлений. Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси прими удел у мероприемствах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Про это она поведомила у своем телеграм-канале.
3: Дорогие, я уже у дороги в Нью-Йорк на первый тыдень высокого уровня Генассамблеи ООН. Это за все довольно насыщенные дни, когда у одном месте собираются сусветные лидеры и можно за несколько дней провести десятки, а то и сотни важных разговоров. Тому у меня на первый шмат встреч. Будем говорить про вызволение политвязнев, про патриотизм, думку беларусов про безпеку и незалежность нашей краины. И вельми важно нагадывать, коли свет обмярковывает будущее нашего региона, Беларусь не может заставаться просто радком побач с Россией. У нас есть свой голос и свои интересы. Буду тримать вас у курсе, як усё проходить. До встречи.
2: Вядома, што 21 верасня на палёг тыдня высокага ўзроўню Генасамблеі ООН пройдзе міністэрская сустрэча, прысвечаная пагрозе, якую Беларусь прадстаўляе для рэгіянальнай міжнароднай бяспекі. Яе праведуюць Еўразвяз і Латвія сумесна з Эстоніяй, Ірляндыяй, Літвой, Польшчай, Швецыяй і Украінай. Сярод іншых удзельнікі абмяркуюць прымяненне транснацыянальных рэпрэсіяў супраць грамадзянаў Беларусі за мяжой. У рамках гэтай падзеі адбудзецца брыфінг Ціханоўскай. Репрессии в Беларуси. Правоборонцы звертаются до былых политвязнев с закликом досылать желтые бирки и доветки об вызволении. Как означает правооборонший центр «Весна», так званые махшоты, фотоподарыштам стали особным керунком фотоздымки. С 2020 года про такую фотосессию прошли сотни тысяч белорусов и белорусок, затриманных поводле политичных причин. Цитата. «Гэтыя махшоты – каштовные документы памяти, которые зафиксовали эмоции и стан человека за кратами. Для некоторых с политвязнев – это один фотоздымок за 5 годов життя». Беласток. У хабе «Новая земля» отбылася сустрэча с прадстаўніками незалежнага профсоюза беларусаў Польшчы «Еднасць». Чальцы организации імкнуцца аб'яднаць релякантаў і мігрантаў для супольнай обороны своих працоўных и социальных правоў, кажа старшыня профсоюзу Миколай Мінкоў.
4: Мы зарегистрировались, але мы не маем такой особной юридичной особы польской. Это, на самом деле, вельми тяжко свое особистое. Мы являемся часткой профсоюза Конфедерации працы польского. И как филия такая, у них такая система, в этом профсоюзе у складе шмат разных профсоюзов меньших. И мы являемся часткой этого профсоюза, але маем так само свою незалежность и особовость.
2: Профсоюз «Еднасць» уже назапашвае перший досвід дзейнасці у Польшчы.
4: Мы оказываем консультации по справах, связанных с працадаўцамі, взаимоотносины с працадаўцамі. Так само, коли есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу в той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога.
2: На сустрэчы прысутныя задалі шмат пытанняў, якія тычыліся праблемаў з банкамі і легалізацыяй, са звальненнямі ў сталым узросце, з рознымі канфліктамі з працадаўцамі. Прадстаўнікі прафсаюзу заклікалі далучацца да іх шэрагаў, бо абараніць свае правы значна эфектыўней калектыўнай з дапамогай афіцыйнай інстытуцыі. Пра літаратуру лаўрэаты прэміі «Гідройця» будуць абвешчаныя 7 лістападу ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» з Быхслупоўскі, «Боў і мерці» ў Хротне Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў, яшчэ два ўдзельнікі «Зашыфраваныя ў мэтах бяспекі». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў панядзелак 21 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11 градусаў, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрашая отец Георгий.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Оборонцам не хапая ракетов. Белорусские заводы скорочают вытворчесть. Школе у Новоградку присвоили имя Дроздовича. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Украина может не публично отреагировать на працу Беларуси ретрансляторов, которые помогают керовать российскими дронами. Про это выдание позерк заявил амбассадор по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. Поводле украинского боку 4 ретрансляторы у Гомельской области обновили працу вересня. И они повеличивают далекость полету беспилотников и позволяют керовать ими у реального часу. У Киеве стверджают, что с их допомогой 13 вересня были атакованы украинские техники и заправочные станции каля польской мяжи. Тем часом авиаэксперт Константин Криволап констатуе, во Украине суцельный дефицит по всех ракетах. Выдаткована вельми шмат запасов. Ракеты у них хапае не только для борьбы с баллистикой, але и для обычных поветренных целей. Проблема обострилась из-за реактивных дронов шахедов. Заяву о передаче Немеччины 10 ракетов-перехопников Криволап назвал имитацией бурной деятельности. Три найбуйнейшие металлургичные заводы Украины спынили працу после российских атак. У пошатку вересня Россия нанесла удары баллистичными ракетами по заводах у Запорожской и Днепропетровской областях. На их приходилось 90% вытворчести стали в Украине. Целями ударов стали доменные печи предприемства. У вынику атак загинули 17 рабочих, а вся сталелитейная галина опынулась под погрозой, пишет Financial Times. Теперь неведомо, сколько часу спотребится для обновления вытворчести. У протяг темы Менский аэропорт массово затрымливая рейсы у Россию. Два сегодняшние рейсы у Москву вогуле отмененные. Затрымки закранули и иншие направки. Борт у Стамбул вылетел на 1:35 позднее от запланованного. На 1 спазняется самолет до Кутаиси, на 50 до Ташкента. Усе гэтые полеты Белавия выконывая праз территорию России, а там уведены обмежевание у сувязи с атакой украинских дронов. Про экономику. Официальная статистика поведомляя про рост белорусской промысловости, але яе реальный стан можно просочить по внутренних документах самого Министерства экономики. Представительство по экономике и финансах объединенного переходного кабинета Беларуси проанализовало бюллетень науково-доследчего экономичного института Минэкономики с выниками опытания керовников промысловых предприемств. Один из ключевых сигналов – падение попыту. За месяц его баланс снизился на 14 пунктов и перешел в отмовную зону до -6. На предприемствах скорочается вытворчесть, про это поведомили 36% опытанных керовников, погоршаются и финансовые показчики. 34% предприемств поведомили про снижение прибытку, а средняя рентабельность галины склала менее за 7%. Таким чином, зауважают эксперты АПКБ, реальный стан белорусской промысловости адлюстровывают не телевизийные сводки, а лічбы ва ўнутраных дакументах дзяржорганаў. У Беларуси растет колькость шпитализации с ВРВИ, острыми респираторными вирусными инфекциями. Причем фиксуются тяжкие респираторные инфекции, которые перерастают у пневмонии. Мают место и так званые атиповые узбуджальники. Про это проинформовали у Менской городской клиничной инфекционной больницы. Рост захворывания усупал с початком научального года. Грипп покуль не региструет, сезон пошнется позднее. Школе у Новоградку присвоили имя Язепа Дроздовича. Имя белорусского мастака, этнографа и письменника теперь носит средняя школа номер 7. Как рассказала директорка школы Алина Казак, как отримать сгоду на присвоение имя, довелось шукать свояков мастака. Дроздович не имел детей, тому знайсти ягоных родных было непросто. Урэшті супрацовники музею имя Дроздовича у Шаркаўшчынскім районе допомогли отшукать далекого свояка, який дал сгоду. Поводле директорки, лёс Дроздовича щільно зв'язаны з Новоградком, у приватності у 1927-29 годах ён выкладаў маляванне у Новоградской беларускай гімназіі, стварыў цикль працаў, прысвечаных Новоградчыне. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
3: Што-то не так!
4: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
5: Вітаем. Ці можна ўявіць сабе больш небяспечны крок, чым просьба пісаць па-беларуску ў суполцы беларусы ў Варшаве? Для часткі каментатараў гэта нечакана аказалася амаль моўнай сегрэгацыяй. Тым часам расійская каманда Новасібірскага крэматорыя паляпшае вынікі на чэмпіянаце свету па капанні магіл. А школы ў Беларусі збіраюць дзяцей звесткі пра заробкі, пасады і стаж іх бацькоў. Пра абаронцаў рускага міру, міжнародныя спартыўныя поспехі і анкету, пасля якой хочацца схаваць грошы пад матрас яшчэ глыбей, у новым выпуску перадачы «Штосьці не так». Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.

0: гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень прыжылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежах.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Российцы бьют по складу. Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лауреата у премии «Гидроид» обвестят 7 листопада у Гданьску. С новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Российские оккупанты ударили по складах экомаркета на Киевщине. Про это пишут мясцовые паблики. Вугуле с 5 миллионов квадратных метров сучасных складских помешканий в Украине знищено уже более 2 миллионов, поведомляя Financial Times. Только за прошлые месяцы российские удары пошкодили и знищили коля 900 тысяч квадратных метров складу. Разом с ними под удар трапляют размерковальные центры, гандлёвыя сеткі, іншая лагістыка, без якой тавары просто не даязджаюць да крамаў. Выданне піша, што бізнесу даводзіцца пераносіць запасы на невялікія склады, размяркоўваць тавары паміж крамамі і шукаць новыя маршруты. Удары б'юць і па бюджэце. Паводле ацэнкі украінскіх уладаў, за такіх атакаў дзяржава можа недаатрымаць каля 1,5 мільярда падатковых паступленняў. Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси прямо удел в мероприемствах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Про это она поведомила в своем телеграм-канале.
3: Дорогие, я уже у дороги в Нью-Йорк на первый тыдень высокого уровня Генассамблеи ООН. Это за все довольно насыщенные дни, когда у одном месте собираются сусветные лидеры и можно за несколько дней провести десятки, а то и сотни важных разговоров. Тому у меня на первый шмат встреч. Будем говорить про вызволение политвязня, про рынку беларусов, про безпеку и незалежность нашей краины. И вельми важно нагадывать, когда свет обмерковывает будущее нашего региона, Беларусь не может заставаться просто родком побач с Россией. У нас есть свой голос и свои интересы. Буду тримать вас у курсе, как все проходит. До встречи.
2: Вядома, что 21 вересня на полях тыдня высокого узровня Генассамблеи ООН пройде министерская встреча, присвеченная погрозе, якую Республика Беларусь представляет для региональной международной безпеки. Ее проведут в развязке Латвия, совместно с Эстонией, Ирландией, Литовой, Польшей, Швецией и Украиной. Серед іншого удельники обмеркуют применение транснациональных репрессий супроти громадян Беларуси за межой. В рамках этой подеи отбудется брифинг Тихановской. Репрессии в Беларуси. Правооборонцы звертаются до былых политвязнев с закликом досылать желтые бирки и доведки об вызволении. Как означает правооборонший центр «Весна», махшоты фото подарочным стали особным керунком фотоздымки. С 20-го года проз такую фотосессию прошли сотни тысяч белорусов и белорусок, затриманных поводле политичных причинов. Цитата. «Гэтые махшоты – каштовные документы памяти, якія зафиксовали эмоции и стан человека за кратами. Для некоторых с политвязнев гэта один фотоздымок за 5 годов життя». Белосток. У хабе «Новая земля» отбылась встреча с представниками Незалежного профсоюза белорусов Польши «Єдность». Чельцы организации мкнутся объединять реликантов и мигрантов для супольной обороны своих працовных и социальных прав, каже старшиня профсоюза Миколай Минков.
4: Мы зарегистрировались, але мы не маем такой особной юридичной особы польской. Это, на самом деле, вельми тяжко свое собистое. Мы являемся часткой профсоюза конфедерации Федерация працы польского. И как ну, филия такая, у них такая система в этом профсоюзе, у складе шмат разных профсоюзов меньших. И мы являемся часткой этого профсоюза, але маем так само свою ну, незалежность и особовость.
2: Профсоюз «Єдность» уже назапашивает первый досвид деятельности у Польши.
4: Мы оказываем консультации по справах, связанные с працедавцами, взаимоотношения с працедавцами. Так само, коли есть уже такие потребная допомога больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу у той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога.
2: На встрече присутные задали шмат питаний, которые тычились проблемам с банками и легализацией, со звольнениями в сталом узросте, с разными конфликтами с працедавцами. Представники профсоюза закликали долучаться до их шерегов, бо боронить свои правы значно эффективнее коллективно и с допомогой официальной институции. Про литературу. Лауреаты премии «Гідроид» будут обвешчены 7 листопада у Гданьску. па-беларуску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мерць» у Хротня Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў, яшчэ два ўдзельнікі «Зашыфраваныя» у мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 21 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Спадляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам Спадляшча.
5: Співати? То я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає. Хто її навчив? А мене ніхто не навчив. Я раз щось учую».

Героем сегодняшней передачи была Мария Тиевич, девочье прозвище Ренгайла, родом с Орли, что на Бельщине. Я, Анна Шейковская, дякую за супольно проведенный сегодня час. На встречу с черговым героем серии с Падляша родом «Месце подеи люди» запрошаю уже простый день.

Повальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix. Радио Рация.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: Радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: Бай, погоча скривита, бапаня трешка меня вы.

0: Radiografía.
1: И у нас тут будет Варшава, и у нас тут будет Вильня, коли будем робить старана, коли будем крутить жорный пильно, и у нас усё будет пристойно, и у нас усё будет цивильно. Так повставала Варшава, так нарождалася Вильня.

кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, але тут уже я куда ес. Город мой